уходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют локаторы в свою

там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите!

но здесь мы на воле. Ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

приказ есть приказ. А гибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья.

наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли на

конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.

0: Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное.
1: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
0: Ах, Николай Иванович, какое письмо! Turn the charges!